0: Она шизула в чертах.
1: Corsica Radio, la radio musicale corse. Corsica Radio à Ajaccio,